0: Fes de fer, ja els m'agafes tanyoso. Ai, deixes m'agafes tanyoso, ja els m'he petat el pis, el sué goza pillent el grosso.
1: Τα χρώματα της Κρήτης, οι στιγμές της, η μουσική της, εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.